0: звучит утром и после тихого часа.
1: В первую очередь следует проверить правильность расположения звуковых колонок.
2: Я нахожусь с левой стороны от слушателя и должна быть слышна через левый громкоговоритель.
1: А я нахожусь с правой стороны, и меня вы должны слышать через правый громкоговоритель.
2: Если вы слышите меня с правой стороны,
1: а меня с левой,
2: то разъемы звуковых колонок следует поменять местами. Ваши звуковые колонки правильно сфазированы на заводе. Но если вы будете пользоваться какими-либо другими подходящими громкоговорителями, то необходимо проверить их фазировку. Для этой цели левый и правый громкоговорители надо сдвинуть вплотную друг к другу и, не нарушая предыдущие регулировки, прослушать запись чистого тона. Говорители сфазированы правильно, если запись тона на первой полоске звучит громче, чем на второй.

0: Если будет наблюдаться обратный эффект, то концы шнура одного из громкоговорителей следует на разъеме поменять местами.
1: Для того, чтобы оценить достоинство стереозвучания,
2: послушайте звучание костей мамонта в групповом сочетании.

Рыба не имеет голоса в обычном понимании этого слова. Тем не менее, рыбы издают звуки, и вы в этом убедитесь. Их органы звукоизлучения включают плавательный пузырь, выросты плавников, челюстные и глоточные зубы. Звуки угрозы хромиса-красавца напоминают стуки. Они возникают с участием плавательного пузыря –

мутных пресных водоемах Африки обитает рыбка гнатонемус. С помощью электрического поля, создаваемого вокруг тела, этот подводный телеграфист успешно избегает препятствия и устанавливает контакт с другими рыбками своего вида.

Не менее интересна в жизни рыб роль биоэлектричества. Некоторые рыбы имеют специальные электрические органы, способные накапливать напряжение в десятки и сотни вольт. Такой разряд служит эффективным средством при нападении и обороне. Во время ночной охоты электрический сом, излучая биоэлектрические разряды, выпугивает свою жертву из укрытия.

Чесночница стучит, находясь под водой. Среди амфибий это интересный пример использования водной среды для передачи акустических сигналов.

своеобразен голос остромордой лягушки. Он служит надежным средством видового обособления в период размножения. Виды амфибий нередко обитают совместно на одном водоеме.

Представьте мелкое озерко на опушке леса теплой майской ночью. В этой записи голоса остромордых лягушек звучат вместе с трелями зеленых жаб. Звуки остромордых лягушек в этом хоре напоминают отдаленный лай собак.

Голос краснобрюхой жерлянки на слух более мелодичный, чем у лягушек. Кроме того, и способ усиления звука здесь иной. У жерлянки этому служит хорошо развитый горловой мешок, а не боковые резонаторы в виде надувающихся пузырей, как у некоторых лягушек.

сигнал на обед. Этот сигнал подается на завтрак, обед, полдник,

0: не мечтает долгие годы видеть его таким, каким он сошел с заводского конвейера.
1: Successful working out of motorist problems is possible due to cleaning chemicals of the Soyuz Bitim Enterprises.
2: Особенно эффективная последняя новинка – концентрированный шампунь.
1: Cleansing compound for washing very dirty hands of motorists cleans instantly the skin and gives it a natural color.
2: Автомобильные лучи легко отмывают поддерживают яркость его глаза.
0: Средство для мытья сильно загрязненных рук бесследно удаляет машинные масла и другие нерастворимые в воде загрязнения и возвращает кожу.

0: The radiator is filling up with deposits of scale, rust and slime.
1: So what's the use of going in for complex and expensive repairs?
0: The magic of cleansing agents produced by the Soyuz Bithym Enterprises gives an opportunity to the motorist to evade big troubles. Bitumen stain remover. Cold method engine purifier. Scale the scalers.
2: Позволяют автомобилистам
0: Glass cleaner.
1: Выбирайте.
0: Upholstery
3: cleaner. Аккумуляторный
1: жидкость для стеклоомывателя.
2: Очиститель
1: двигателя холодного.
2: Очиститель нагара.
1: Очиститель нагара.
2: Очиститель огня.
1: Очиститель стекла.
2: Очиститель ржавчины.
1: Средства для прорубки и осушки стекла.

0: Антиногипин воспрепятствует разложению
1: of the Sinova are the incarnation of the latest achievements of science and engineering.

0: Бред обыденной житейской содержание называют бредом обыденного отношения. Он часто принимает форму бреда ущерба, убежденности в том, что окружающие хотят причинить вред, нанести материальный ущерб. Больные принимают меры для охраны своего имущества. Часто они обращаются за помощью в административные органы. Предположение о наличии заболевания возникает не сразу. Однако невозможность разувидеть больных и все более нелепый характер их высказываний заставляют окружающих направлять больного к психиатру. Бред ущерба может сочетаться с мыслями об отравлении и с другими бредовыми идеями. Чаще он наблюдается у больных пожилого возраста. Когда вы стали замечать исчезновение и порчу вещей?
1: Давно. Я уже 3 года на новой квартире живу, а у меня еще и на старой квартире пропадало. Только там ложки пропадали. Как на кухне оставишь ложку, так все, ложка пропала. Потом иногда они находились, а иногда и не находились. И вот у меня, у соседей у наших ложки, ну мои ложки. Только у меня на череночке буква написана, а там обрезан черенок. Так вот это, вот те мои ложки, конечно, были мои. Ну я взяла и поменялась. Переехала на эту квартиру 3 года назад. А на этой квартире еще хуже стало. Там только то, что на кухне пропадет, а здесь стали замечают, в комнату ко мне ходят. Уйду на работу, я вначале работала. Или гулять, вот потом пойду и прихожу в комнату, вижу, что кто-то у меня был. Ну, вначале я не замечала, чтобы пропадало что-нибудь. Только вот уйду, стул поставлю куда-нибудь, а прихожу, стул на другом месте. Значит, кто-то уже в комнате без меня ходил. А потом... Ну, бывает, думаю, зачем ко мне люди ходят? Может быть, а они, наверное, смотреть вначале ходили. Что у меня есть, так мне показалось. Что у меня есть в доме, то белье у меня не так положено, как я положила. Продукты в шкафу не так лежат. А один раз я решила проверить, может быть, берут что-нибудь. Померила масло кусок. А когда потом вернулась домой, а масла у меня меньше, не хватает. Ну, значит, берут. Тогда я что стала делать? Думаю, надо новый замок купить. У меня 2 замка было в двери. Один английский, а другой такой, с большим ключом, внутренний. Я купила еще один замок, хороший замок купила. Там 2 жала вылезает. И 4,5 стоил хороший замок. Поставила я замок, а в комнату опять входит. Ну, тогда, думаю, наверное, они топором открывают дверь. Дверь у меня плохая, отходит. И если ее посильнее потолкнуть, может быть, и вылезет из замка эта такая штучка. Ну, у меня она не открывалась. Ну, может быть, без меня они топором как-нибудь откроют. Тогда я столяра позвала. Столяр мне дверь починил. Она уже не отходит. А соседи в комнату все равно заглядывают. То у меня книжку на столе не так положат, то у меня не хватит чего-нибудь. Вот один раз вазочка пропала. Пропала вазочка, я ее вначале-то искала, а потом думаю, что ж искать, соседка взяла. Так и искать не стала. А потом уже долго прошло, я убиралась как-то, смотрю, вазочка у меня под кроватью лежит. Значит, уже соседка потом приходила и вазочку положила. Может быть, не нужна она ей стала. А может быть, испугалась, что я зайду, да увижу. Галочку поставила, а зато платок носовой пропал. Платок так и не нашла. Ну, тогда что делать, думаю. Стал я на работе говорить. Там мне один знакомый замок принес. Этот замок отпирается, цифры надо знать. Я его взяла, повесила. И, значит, цифры вначале записывала, чтобы не забыть. А потом вижу... Опять кто-то. Может быть, они когда посмотрят, как я записываю. Я стала уже не записывать, а запоминать наизусть. И все равно ходит. И тогда мне говорит там знакомая одна, говорит, тебе, наверное, кажется, что у тебя столько замков, а и все ходит. Ну, думаю, нет, я проверю. Я ниточку черненькую взяла и между притолкой и дверью ее протянула. Ниточку не видно, а если дверь откроешь, так она обязательно взорвется. Ну и вот дня два, может, нет, наверное, три. Не целый была, а потом... Значит, опять ходит. Ну, думаю, ну что ж теперь уже делать? Я уже на улицу не выхожу, уж только дома сижу. Ну, выйду в уборную, уже возвращаюсь. Вот опять люди были. За хлебом пойду, обязательно без меня в комнату войдут. Я теперь даже не знаю, что...

Вы захотели стать трезвенником. Вы очень захотели стать трезвенником. Трезвость – норма вашей жизни. Все хорошее на земле сотворили люди трезвые. Только в трезвом состоянии можно хорошо работать, любить, радоваться жизни, иметь хорошую семью, жену, детей. А алкоголик может разрушить семью. Все ваши нервные клетки и весь ваш организм очистились от алкогольного яда. Вас не тянет пить. К водке вы равнодушны. С каждым сеансом вы становитесь здоровее. Ночной сон нормализуется. Ночной сон приносит вам полный отдых, прилив сил, бодрости, энергии, хорошее самочувствие и хорошее настроение. Вы становитесь трезвенником. Пройдет месяц, и вы станете здоровы. Здоровы. Вы здоровы. Вас не затронут такие болезни, как бычье сердце алкоголика, цирроз печени алкоголика, параличи, половое бессилие. Вас будут любить, уважать. У вас теперь крепкий характер и сильная воля. Вы спокойно уклоняетесь от приглашения выпить. Алкоголь безразличен и противен вам. У вас родилось непреодолимое желание быть трезвенником. Вы уверены в своих силах. Достигните поставленной цели. Вы сбросили груз, тяжелый груз со своих плеч. С каждым днем вы чувствуете себя бодрее, увереннее.

Мои слова вы слышите хорошо. Подчиняйтесь моим словам. Водка вам безразлична. Нет потребности выпивать. Остатки алкоголя ушли из вашего организма. Вы убеждены в своей трезвости и сделали это по собственному желанию. Трезвость – это ваше нормальное состояние. Вы спокойно отгоняете мысли. Вам приятно пить соки, компоты, минеральные воды. При неприятных ситуациях в семье или на работе вы сохраняете спокойствие. Вы убежденный трезвый. У вас появилось непреодолимое желание хорошо работать на производстве. Работать в саду, на огороде, ловить рыбу, читать, заниматься физической культурой и любимыми делами. В компании во время застолья вы спокойно смотрите на бутылки с горячительными напитками. Вы помолодели, окрепли, наладились отношения в семье, с родителями, с товарищами по работе. Вы стали уважаемым человеком. У вас золотые руки и светлая трезвая голова. К алкоголю вы испытываете безразличие и отвращение. Вы добровольно приняли решение лечиться. Вы достигнете поставленной цели. Мои слова вы хорошо слышите. Подчиняйтесь моим словам. Это необходимо для вашего выздоровления.